Секрет могущества ведической цивилизации заключается в том, что оно было построено по определенным правилам и законам. То есть в каждом обществе существуют какие-то законы, но древнее ведическое общество существовало под руководством древней ведической литературы, которая не является производством людей. То есть они называются апауруши. Апауруши — это на санскрите, на древнем языке, на котором были составлены эти самые веды, означает нечеловеческого производства, нечеловеческого происхождения, то есть не написанные каким-то автором. Другими словами, это божественное знание, или которое пришло к людям на нашей планете свыше. А свыше — это означает, что некие высшие силы дают это знание для того, чтобы мы гармонично могли существовать. Все признают тот факт, что мы не контролируем ситуацию в мире, хоть мы и провозглашаем себя царем природы, тем не менее мы понимаем, что случись цунами, землетрясения или какие-то более мощные стихийные бедствия, мы не подвластны их как-то модифицировать или контролировать. Все, что мы можем сделать, только разобрать завалы и спасти пострадавших. Но предотвратить или же обратить вспять мы не можем. Таким образом, мы признаем некую высшую волю над нами, и это справедливо, так и есть. Человек Тимирязев писал: «Наука никогда не пойдет в коносу и никогда не признает над собой некой сверхъестественной, а попросту говоря, неестественной или нематериальной силы». Коноса имеется в виду древний город в Риме, когда некий германский король Генрих IV поссорился с папой Римской и подговорил знать. В результате этого феодалы свергли его, и он посрамленный пошел в этот северный итальянский город и в лохмотьях нищего стоял 3 дня на леднике и просил прощения у папы Римского, пока он его не простил. И этот город называется Коноса. Вот наука, по мнению Тимирязева, никогда не пойдет в Коносу и не признает свое поражение о том, что есть некие высшие силы. Ну, это его мнение, пожалуйста, мы не против, и оно имеет место быть в современной науке. Но вернемся к древним ведам, которые имеют такое вот возвышенное происхождение, и они были составлены на древнем языке санскрите. Сами веды говорят о том, что во Вселенной, то есть они масштабно подходят к рассмотрению мира, не просто какая-то вот локальная страна или общность людей. Они говорят о масштабах Вселенной. И выходя за эти пределы, они рассматривают 4 больших закона этого мира вообще. Мы живем с вами в материальном мире, то есть здесь есть объекты, которые имеют структуру материи, она грубая, то есть трудно модифицируется, скажем, стол. Но есть тонкая материя, скажем, наша психическая энергия, при помощи которой мы взаимодействуем. Я сейчас с вами говорю, вы воспринимаете мою тонкую энергию. И по этому каналу переходит очень много информации. Я могу вам дать деньги, могу дать вам фрукты в руки, но могу дать некое знание. То есть тонкая энергия существует, также материальная, конечно. Есть духовная энергия. Вот эти вот комбинации вот этих энергий определяет мир, как он взаимодействует, как он работает. И знание об этом как раз и содержится в ведах, потому что зачастую люди не понимают разницу между духом и материей, и поэтому сбиты с толку. То есть упор делается в современном обществе на материю. То есть у нас есть, как у людей постсоветского пространства, некий список ценностей. Машина, дача, квартира, хорошая зарплата. Ну, сами вы знаете, что нам нужно для жизни, для полного счастья. Однако, приобретая эти материальные ценности, мы видим, что счастье не прибавляется, и мало того, беспокойство усиливается. Так ведь? Ценность, я хочу сказать, вот это как раз буду говорить об отличии современного общества и ведической цивилизации, в том, что мы подменили понятие, произошли некие подмены. Как говорится, мы безмятежность променяли на безумие, мудрость на информацию, ценность на цену подменяли. То есть разница между ценой и ценностью. Ценности — это вечные составляющие, которые не девальвируют. Они никогда не падают рейтинг этих ценностей. В то время как цена — это категория варьируемая. Скажем, цена определяется количеством людей, готовых выложить некую сумму денег за этот предмет. И чем больше этих людей, тем больше цена. Чем меньше людей, тем цена ниже. То есть цена — это величина временная. Но ценности — это абсолютная категория, и мы хотели бы их возродить. Вот такая у нас стоит задача.

0: Теперь, оказывается, сознание в переводе с санскрита имеет две функции. Сознание означает знание себя. Это первое. И знание окружающего мира. Второе. Два аспекта у сознания. Разбираем первый. Опять-таки через чувства, сейчас вы это все почувствуете. Очень просто. Скажите, кто помнит себя в молодости? Ну, кто-то помнит в возрасте, с 3-4 лет, какие-то отрывки. Да, ну что-то там. Нет, ну с какого возраста себя помнишь?
1: Наверное, лет 7-6.
0: Ну, 7, да, хорошо. Пусть 7. Ты была?
1: Да.
0: Я есть. Было в тебе? Я есть, личность. Вот я есть. Скажите, вот это понятие «я есть» и «я личность». Ну, пусть мы называли себя Аней, Петей, да? Но на самом деле внутри у нас нет понятия. Вот. Но я помню себя, когда еще не знал, что я Миша. Как я стою, вот качаюсь в этой люльке. «Я есть», понимаете? Вот это есть понимание себя. Вот это «я есть», оно не меняется от нашего тела, согласитесь. Если бы не было зеркалов, если бы у нас были вот такие шоры, да? И мы никогда бы не видели свое отражение, свое «я есть» с 5 лет до 25 не поменяется, и до 50. Я есть. Я существую, и я личность. Все ощущают себя личностью. Но личность, что я индивидуальность, что я вижу все через призму своей индивидуальности. Понимаете? Это очень важный момент. Мы все видим через призму своей индивидуальности. И как мы все видим? Вокруг себя. Обращаете внимание? Весь мир нам кажется вокруг нас, но это же неправда. Мы внутри мира, а не он вокруг нас. Но мы его так ощущаем, правильно? Мы его так воспринимаем. Теперь представьте себе такую простую вещь. У нас есть руки и ноги. Это моя рука. Кого меня? Кого моя? Если моя рука, например, отрублена, моя личность качественно меняется? Качественно. Я есть, как личность, разве уменьшится? Когда у нас было тело 5-летнего ребенка, я есть. И когда у нас тело, мы выросли до 2 метров. Разве я есть больше стало? Я есть личность, осталось то, что... Отождествление поменялось. Я там шофер, я там то, но я личность та же. Я, Петя, стал шофером. Я, Петя, стал врачом. Но Петя тот же. В 2 года, в 20, в 30, в 50, правильно? Если нам сейчас тестостерона добавить, я смотрю на тех, кто примерно в моем возрасте, да, то мы себя ощутим, как на 5, правильно? Но я есть и меняюсь, даже если мне 50, даже если мне 2 руки или не 1. Следовательно, понятие личности не связано с телом. Оно не связано. Я есть относится к нечто другому и не меняется во времени. Вот эти 2 вещи. Очень важный момент. Видите, немножко трансцендентного, запредельного, но ведь очень просто.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

И также мы разобрали сегодня, кто этот я, потому что я всегда меняюсь. Я женщина, я мужчина, я директор, я Вася, я отец, там, я друг, там, я враг, там, не знаю, русский, мусульманин, христианин. То есть я постоянно меняюсь, в зависимости от обстоятельств, я буду вот принимать какую-то, ну, личинку на себя. Для чего нам нужно ложное эго? Правильно, ложно обуславливаться. Каламбур такой. И мы привели пример, да, сегодня? Ну, еще один пример для понимания, для чего нужно ложное эго. Чтобы комфортно себя чувствовать и выполнять свои обязанности. То есть надо обусловиться кем-то и выполнить свои обязанности, и тогда вы комфортно себя будете чувствовать. Надо обусловиться ложно, но правильно. Ребенок, например. Он подходит к вам. Или, например, вы заходите в дом. Вы кто? Кто сейчас в это время я, когда я в дом зашел? Никого не вижу. Я хозяин дома. Я принимаю такую оболочку, маску так одеваю, невидимую, я хозяин. И раз выходит, например, жена, уже некомфортно быть хозяином, потому что конкурент, ну, тоже хозяин. И поэтому нужно маску хозяина снять, а одеть маску мужа. И комфортно, и классно. И теперь нужно долг свой выполнять как мужа. И при этом я еще и хозяин, но я сейчас хозяин не в главных ролях. В главных ролях я муж, так комфортнее. И жена сказала: «Привет, дорогой, как дела? Что-то принес?» «Нет, ничего не принес». «Ну ладно», и пошла дальше. Ушла. Все, я уже как-то и муж, и не муж, ну непонятно, да, например. И раз ребенок выходит из комнаты: «Папа, привет». «О, муж, маску мужа снимаю, одеваю маску отца. Комфортно. Здорово себя чувствую, так классно. Так. Потому что мужем как-то некомфортно здесь быть. Надо ложно обусловиться, но правильно. Я отец. Да, сынок, здорово, как и общение идет. Комфорт. Выполняю обязанности. Как там в школу ходил, там в чем-то там, чего. Обязанности выполняю сразу. И комфортно себя чувствую. Потому что если будете выполнять обязанности мужа перед сыном, некомфортно будет. И ребенок тоже ушел, например. Или, например, ребенок подходит к вам, а вы мама, обусловились мамой. Он говорит: «Мама, я кушать хочу». Вам надо обусловиться мамой, накормить его. Ну, то есть выполнить обязанности, комфортно себя чувствовать будете. Не надо обуславливаться женой или женщиной. Нет, мама просто. Не надо говорить ребенку: «Знаешь, сынок, вообще-то я не мама, я душа». И ты душа, ты не сын мой, ты душа вообще-то. Ты полон знания. Иди сам на кухню, ты все знаешь, приготовь и поешь просто, да? То есть дискомфорт будет. Поэтому нужна ложная оболочка «я», ложного «я». Обусловлюсь мамой, выполню свои обязанности, будет комфортно и сыну, и мне просто, да? Но при этом, при всем, я не забываю, что я душа, но временно занимаю позицию для комфорта просто.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания, сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: очень интересное понимание, которое дает Шрила Прабхупада, великий мудрец, наш современник. Послушайте, что он пишет об этом, о шестом нашем пункте. Накопившаяся в сердце боль вселяет страх, пока не записан, просто послушайте. Вывод мы запишем. Вселяет страх идти в личностные отношения. И дальше эти отношения переходят на обиду Богу. Послушайте, еще раз, смотрите. То есть, когда у нас есть боль об отношении, мы боимся вступать в отношения. И потом эта обида переходит на обиду Богу. Послушайте дальше, что он пишет. И причина имперсонализма, то есть имперсонализм — это видение Бога как безличного. То есть вот есть просто, знаете, вот это, такого понимания такого вселенского космоса, вселенского разума. То есть мне легче вот общаться с ним. И причина вот этого, что люди хотят вот так воспринимать Бога, она как раз кроется в этом. Страх личностных отношений или боль, которая накопилась, когда он неправильно вступал в отношения. Человек отказывается от божественной любви, боясь той боли, которую мы причинили люди и отношения между ними. Видите, какая интересная вещь. То есть он боится воспринять, что когда люди говорят, Бог — это личность. Говорит, человек, нет. То есть если есть страх отношений, и многие люди сейчас даже вот в таких традициях, в которых есть вот это понимание личностного Бога, как в христианстве, в большевизме, то есть вот это понятие. Люди даже там, они боятся этого. Я вот недавно для меня было открытие одного священника, христианского священника, который говорит, что...
1: Боятся в отношениях иметь?
0: Да, то есть они как бы видят, что вот лучше Бог, вот есть такое понятие христианское, Бог — это любовь. Вот они говорят, вот есть любовь, вот он-то в этой любви просто растворится. И как выясняется, у них просто есть страх личностных отношений. То есть за этим все стоит вот такая вот интересная
2: вещь. Может быть, и не только так просто, это очень сложно на самом деле.
0: Да, но желание внутреннее, оно подсказывает, понимаете, как вот мне легче общаться. Это как, знаете, почему сейчас люди, им нравятся автоматы, скажите, пожалуйста.
1: Автоматы?
0: Да, ну вот автоматы, любые автоматы. Вот там деньги получать, то есть там, я не знаю, еще что-то, то есть вот там кофе попить.
1: Здесь автоматы. Нет отношений.
0: Да, то есть ну, проще, понимаете, на него можно обидеться, накричать, и в ответ вы не услышите там, да?
1: Стукнуть.
0: Да, стукнуть можно совершенно верно. Но когда есть личность, всегда есть проблемы, понимаете? Если мы не умеем выстраивать отношения, всегда будет боль. И эта боль, в конце концов, если мы ее не перевариваем, человек становится социопатом. Он остается один. Как в этом фильме «Холиан», помните? Человек остался один. И он жил с этой обидой там 30 лет, или сколько он там жил с ним, да? Они там разошлись, да. Вот эти две.
1: Она,
0: и он, и они живут с этой обидой 30 лет. И маленькая девочка пришла, а что случилось? Они говорят, то вот у нас обида 30 лет, нам трудно простить, можно говорить, просто посмотрите друг на друга. И все. Тут так.

0: отрава. Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Видеорадио. Время любить.

уголь радости принесет нам уничтожение сыновей Дритарашры. То есть, ну, Арджуна, он косвенно намекает, что, ну, что даст ли мне столько же наслаждений духовная жизнь, сколько мне приносят мои материальные амбиции. Сколько мои материальные желания мои приносят мне. Ну, вот наслаждение. Даст ли мне столько духовная жизнь или не даст? Ну, то есть, ну, Арджуна как бы этими вопросами намекает, что не даст, естественно. Иначе бы не было, если бы он знал, что даст, то он бы не задавал эти вопросы. Но он внутри что думает, что духовная, к сожалению, духовная реальность, она более скудна, чем материальная. Ну, потому что человек еще... Ну, почему такие вопросы? Ну, Вишванатха Чакраварти Такура, он говорит, что такие вопросы Арджуны, они преследованы невежеством. Из-за того, что Арджуны еще нет никакого понимания духовности. Из-за того, что вот этот вот аванс первичный дал серьезный импульс. Вот это вот первичный контакт с Богом и первичный контакт с чем-то чистым и таким искренним, чистым и вот таким природным, да, ну, к нашему естеству, духовными знаниями либо какими-то благостными знаниями. Ну, он дал как бы вот этот первичный импульс духовный, общение с Богом. Но в конце концов, ну, вот этот первичный импульс, ну, это же не так, как в фильме «Матрица», да, втыкает просто тебе кунг-фу туда. И ты и уже можешь драться, да? То есть это же не так, да? Или там ну, воткнули там, тебе еще что-то там в голову, там у тебя оружие такое вылезает, да? Это же не так, да? Духовный процесс так не происходит. И хотя кажется, что так оно и есть, что я все уже узнал, но на самом деле Арджуна, ну, как бы, ну, преданный еще в невежестве находится. Он еще не понимает, ну, в принципе, что такое духовная жизнь, не понимает механизмов, инструментов нет никаких. То есть он только познакомился со своим внутренним миром и познакомился с Богом. И первый контакт вот этот, да? Ну, такая встреча после долгой разлуки, она принесла огромное вот такое, ну, огромное счастье первичное, да? Но потом, когда привыкли к этому состоянию, то счастье ушло. Ну, поскольку, ну, это все равно, что, знаете, как два друга старых встретились, обнялись, а дальше не знаешь, что делать. То есть нечем порадоваться, ну, много времени прошло, допустим, там 5-10 лет прошло, да, и два друга встретились, обнялись, но они, ну, как бы, ну, представьте, да, если бы они пытались сразу же получать наслаждение друг от друга, ну, от отношений, это же не получится, потому что ничего не знают. Ну, максимум это можно что-то вспомнить старое, но это быстренько все, как, ну, это может даже не актуально быть в текущих обстоятельствах, да, и что люди делают? Они начинают узнавать, а у тебя что нового, а у тебя что нового, а расскажи, как ты там. Они начинают мировоззрение друг друга узнавать, ну, узнавать историю жизни до этого момента и так далее. И то же самое преданному, ну, как бы преданному, по идее, нужно делать. Ну, то есть человеку, который ищет Бога, по идее, тоже нужно делать. Но вот на этом этапе, ну, Арджуна понимает, что, ну, что он как бы не может, ну, он не понимает, ну, сколько счастья ему даст духовная реальность. Вот. И хотя в теории где-то там глубоко внутри мы понимаем, что это, ну, даже сравнивать нельзя эти вещи. Потому что это разные миры, ну, это разное, скажем так, измерение счастья. Вот. Вот. Но Арджуна, он не обладает никаким знанием о Боге, и поэтому что он делает? Он скорбит просто, что не хочу, потому что я там не буду счастлив.

дети, они вообще обладают, ну, совершенно уникальной особенностью. Абсолютно все, и в том числе современная психология, утверждают, что у ребенка нет другого вообще мотиватора в жизни и другого желания, кроме как сделать своих родителей счастливыми. Да? То есть он просто старается это делать, как он может. Да? И даже когда они ведут себя безобразно, то и там, например, закатывают истерики, падают на пол или убегают, там в 1.5-2 года разворачиваются и в другую сторону, да. То есть те, кто родители, знают, да. Но удивительным образом это проявляется только в связи с тем, что у мамы накопилось колоссальное напряжение, то есть не дети виноваты. Мама уже довела себя до такой точки, а сама не имеет возможности спустить пар. Понимаете, что ребенок просто подставляет вот свою попку, да, на то, чтобы на него спустили этот пар. То есть он так себя ведет, чтобы вывести из, ну, маму уже, ну, дать ей, знаете, как скороварка, да. То есть она уже закипает, а крышка закрыта, да, и это же разрушение внутри. И если мама сама по себе злится и типа даже не, ну, часто не отдает себе отчет, что уже все, да, это уже опасно, там следом будет заболевание, включая раковые, да. А ребенок, он исключительно чувствительный, он знает, что спасать надо, да, и очень хочет, чтобы мама была счастлива, и ей надо спустить пар. А она вместо того, чтобы поехать на природу и прижаться к дереву хотя бы, или посмотреть на воду, или походить босиком, ну, хотя бы такие просто вот, ну, элементарные вещи, да, вот. Она все это держит в себе, и тогда они начинают себя вот таким образом вести, просто чтобы она вот в итоге потрясла, как грушу, да, то есть там разревелась, наоралась, да, пар спускается, ну, все, вроде стало легче, да, то есть, и до тех пор, пока в семье какие-то, например, трудности, у меня просто вот у знакомых лично была такая ситуация, что очень сложный был момент отношений, и жена очень себя сдерживала. То есть она вместо того, чтобы опять-таки, ну, и что творил ребенок, я вам даже не могу передать, да. И это был замкнутый круг. То есть она просто трясла этого ребенка без конца, да, ребенок без конца выходил из себя, ну, специально, да. А вот муж отдельной жизнью жил, то есть все как бывает, да. И до тех пор, пока вот просто, ну, как бы не стали налаживаться отношения, вот ребенок так себя вел. Когда мама успокоилась, потому что, ну, появилась определенность, и все стало возвращаться на места, все как рукой сняло. Но этот опыт, ну, вот в 2-3 года, да, то есть, пожалуйста, отслеживайте, если вот ваши будущие дети будут так себя вести, это не потому, что у них кризис возраста, а потому что они вас спасают. Ну и прежде всего это к мамам относится, кстати. Да, потому что мы умудряемся это так накопить.

0: Да, смотрите, я вот могу вам свою историю рассказать, как у меня это произошло. Я занимался йогой и считал, что йога – это самое лучшее вообще, что может быть в жизни, и мне всего, в принципе, хватало. Но так или иначе, я продолжал жить, как живу, несмотря на то, что уже йогой даже занимался. И судьба была определенная у меня, то есть все было как бы вот начертано, как бы все было нормально. Ну, то есть представьте, вот человек, он живет, он закончил Академию МВД, он работает, я уже на тот момент работал в главном управлении внутренних дел, то есть у меня уже как бы вот карьера расписана такая уже четкая, все там предусмотрено в жизни. Но меня очень все это не устраивало так или иначе, у меня были свои какие-то проблемы, у меня вообще личные отношения, в принципе, как бы вот все было там очень плохо с самого начала почему-то. И однажды мне инструктор по йоге, она дала мне лекции. Это была лекция тоже вот ведическая. И я все время откладывал ее слушать. Думал, ну что, чему я там научусь? Я как бы сам уже вообще-то учитель. То есть у меня такой опыт. Я всех учу, как бы у меня же власть такая. Ну знаете, вот это состояние. И я все время откладывал. Тут мне что-то нечего было как бы делать. И я куда-то ехал по делам. И я думаю, ну в дороге просто послушаю. Ну ладно, послушаю в дороге. Я включил эту лекцию, вышел из дома. И знаете, я сконстатировал для себя такой факт, что я когда вернулся домой, я вернулся уже другим человеком вообще. Я пришел с четким пониманием того, что я теперь вот так хочу жить. И у меня даже возникло такое ощущение, я не знаю, может, у кого-то тоже было, что «а почему мне раньше этого не говорили?» Было, да? Почему как бы я раньше этого всего не знал? То есть где вы, почему мне не сказали в школе об этом? Вообще, какие негодяи? Чему они меня учили? Да? То есть возникло вот это ощущение. Смотрите, действительно, слушание, оно вот так вот может коренным образом все изменить. И потом у меня полетело, то есть работа поменялась, место жительства поменялось, потом монастырь вообще, потом сейчас вообще Краснодар. И сейчас я вообще уже понимаю, что, ну то есть вот та судьба как бы, и эта судьба, это вообще две разные судьбы, абсолютно две разные судьбы. И все просто слушание. Еще интересный момент, что смотрите, слушание, оно на самом деле достает из нас все самое лучшее. Потому что вот это самое лучшее, оно у нас уже внутри есть, просто закопано очень глубоко. Кто-то замечал такую вещь, что читаешь священные книги или еще какие-то книги по развитию, слушаешь лекции и понимаешь, что я все это знал, просто другими словами как бы говорил. Было такое, да? Это означает, что мы все это знаем. У нас в глубине, говорится, наша духовная природа, она вообще никогда с материей не смешивается. Там она всегда духовная остается. И просто через слух она просыпается. Вот как я хлопал, и вы просыпались. Вот так же через слух просыпается духовная природа. Душа начинает слышать. И она такая, вот это то, что надо. Вот это то, что надо. У кого кто-то был, вот жил в жизни с такой ощущением реальной пустоты внутри. Просто живешь, и внутри пустота просто, дырка там, да? И вот когда начинаешь слушать, чувствовали, как заполняется она? Вот это означает, просыпается душа. Эта душа начинает что-то делать в этом мире наконец-то.
1: Да? Вопрос был, зачем я живу?
0: Да, всегда этот вопрос. И вот это через слушание дается. Вы хорошо отметили, что слушание – это не только слушание, это, например, чтение книг, чтение священных писаний, да. Это тоже получение вот этой же информации, да. Чтение священных писаний.

Слушание – это второй лес. Слушание – это моя возможность соприкоснуться с другой точкой зрения. Я смогу соприкоснуться по-настоящему с другой точкой зрения, только если у меня будет смирение. Без смирения я буду слушать, очень часто люди слушают, и когда я слушаю другого, у меня есть один единственный вопрос – когда же он закончит говорить? Я уверен, что у многих из вас этот вопрос сейчас уже стоит на повестке дня. Когда мы разговариваем с другим человеком, мы слушаем его, думаем, я уже все знаю. Когда он кончит говорить? Это отсутствие смирения. Если у меня есть смирение, то есть понимание того, что мне что-то нужно узнать, мне нужно соприкоснуться с другим мировоззрением, другой точкой зрения, другими ценностями, по-настоящему соприкоснуться с другим человеком, с тем, что он в себе несет. Я увидел какого-то человека, который несет в себе секрет счастья. На самом деле гораздо важнее не то, что человек говорит, а то, что человек собой представляет. Если взять, например, Олега Годецкого или Олега Геннадьевича Турсунова, иногда они говорят очень простые вещи, так, но слушать приятно. Почему? Потому что люди хорошие. Потому что они несут в себе что-то, и хочется греться как бы в этом чем-то, что они несут. Но, и поэтому сначала мне нужно смирение, чтобы я соприкоснулся по-настоящему с этим чем-то, что у них внутри есть. И дальше я должен соприкоснуться, и единственный мой способ соприкоснуться с этим – это через слушание. Единственный способ для меня измениться – это услышать что-то. Через звук в меня может войти не просто информация. В меня может войти нечто гораздо большее. Через звук в меня входит энергия, которая будет дальше работать во мне, которая будет дальше производить какие-то изменения в моем сердце на глубинном уровне. Естественно, информация тоже. Информация – важный момент. Но слушание в ведических писаниях прежде всего уделяется огромное значение именно звуку. Звук, энергия звука обладает трансформирующей силой. Через звук я могу передать эмоции, через звук я могу вас настроить. Гитлер всю страну, всю Германию свел с ума. Просто через звук. Он выходил на сцену, начинал кричать, брызгать слюной, и все люди, как загипнотизированные, шли за ним. Звук – это страшная сила, он может работать во зло, он может работать во благо. И поэтому нужно очень осторожно относиться к тому, кого мы слушаем, и соответственно, поэтому смирение нужно не всегда проявлять. Смирение нужно проявлять только перед теми, на кого мы хотим быть похожими. Если мы хотим измениться и видим перед собой пример человека, на кого мы хотим быть похожими, чей секрет счастья мы хотим разгадать, перед таким человеком нужно быть смиренным. Перед другим человеком, перед Гитлером смиренным не нужно быть. Лучше не быть смиренным. Лучше не позволять его звуку осквернять наше сознание и менять наше сознание.

Есть одна известная притча о мудреце, которого сделали советником при дворе царя. Очень известная притча, все время рассказывают. И как следует, все придворные испытали к нему зависть. Когда кого-то назначают, все тут же зависть испытывают. Как же так? Почему не меня? А чем я хуже? Это проблема должностей. Должность одна, а желающих всегда тысячи. И кого-то все равно нужно назначить. И остальные все, почему не меня? Ну, я ему покажу. Почему не я? И они ему стали завидовать и стали следить за каждым его шагом, чтобы на чем-то подкараулить. При случае как-то его сместить с этой должности. И однажды они пришли к царю и сказали, что вот этот новый вот мудрец каждый день запирается в какой-то подозрительной комнате, никого туда не пускает. Ничего не понятно, что он там делает. Наверное, советуется со злоумышленниками. Наверное, какие-то козни затевает. Наверное, хочет революцию какую-то устроить. Все это очень подозрительно. Заговорщики какие-то там собираются. Дворцовый переворот. И долгое время царь об этом слушать не хотел. Обычно руководители очень разумные. Они знают, что всегда все на всех жалуются. Руководители знают это. Что все всегда жалуются на руководителя. Поэтому нельзя обращать на это много внимания. Потому что руководитель это всегда такой, в общем-то, вечно виноватый человек. Потому что в этом мире никогда ничего нормального не получается. А виноват всегда руководитель. Тут ничего нормально сделать невозможно. Мир такой, тут как-то все не получается. Но как-то эта тайная комната его раздражала, он стал о ней думать, не давала ему это все покоя. И в конце концов он понял, что надо узнать, что там происходит внутри этой маленькой комнаты. И однажды, когда мудрец выходил оттуда, появился царь со всем своим окружением и потребовал показать ему, что там внутри. Мудрец какое-то время сопротивлялся, но так как царь настаивал, от царя не спрячешься, ему пришлось пустить его внутрь, и они зашли внутрь, там ничего не было. Не было, только на стене висел какой-то рваный плащ. Стояла какая-то палка кривая, чаша для сбора подаяния, какая-то ерунда. Ничего ценного нет, все опешили. Думали, он какие-то ценности хранит, или там оружие, или еще что-то. Ничего нет. И тогда все потребовали, расскажи, что за секрет, что за тайна, что ты делаешь вообще. И мудрец ему объяснил, что находясь на царской службе, он каждый день приходил в эту комнату, чтобы напоминать себе, кто он такой. Кем он был до этого, что он был простым человеком. Ходил в простой одежде, у него была простая палка. И просто волей случая его сделали министром каким-то при дворе. Говорит, и вот это именно мне помогало быть нормальным советником. Потому что я никогда не гордился, я все время, каждый день себе напоминал, что я простой человек. Просто какое-то время мне нужно вот побыть министром, побыть великим. Так и мы попали в этот мир, в котором надо исполнять свои обязанности. Это мир обязанностей, обязанностей много. Надо работать как следует, следовать правилам местной культуры, исполнять законы. То есть вести себя как подобающему члену общества. Но ни в коем случае нельзя забывать свою изначальную природу. Мы пришли в мир временной любви. Проблема здесь все временно. А пришли мы сюда, потому что потеряли любовь вечную. Почему мы оказались в мире временной любви? Потеряли вечную любовь. Любовь чистую, любовь бескорыстную. И теперь наша задача простая — вернуть ее. Мы постоянно видим вокруг временную любовь. Значит, нужно возвращать любовь вечную. Вернуть нужно, во что бы это ни стало. Это и есть смысл жизни. Фактически этим определяется смысл жизни. А в мире времени...

0: два момента вам расскажу, которые важны вот, в учении о системах. Это моя любимая тема, могу разговаривать не часами, но нам немножко нужно об этом. Во-первых, систему делают не элементы, а качество связи между ними. Предположим, есть некое собрание людей, общество людей, живущих в одной квартире. И они связаны с друг другом родственными связями. Как вы назовете это собрание людей?
1: Семья.
0: Есть некие люди, собрание людей, которые приходят в офис. У них между ними, они не имеют родственных связей, но между ними очень крепкие эмоциональные, интеллектуальные связи. Как вы назовете это общество людей? Коллектив. А вы команда. А иногда бывает команда, говорит, мы семья. Мы как семья. В чем разница? Если я добавлю вам, что в первом случае качество связи между родственниками очень низкое. То есть они просто приходят и выполняют свою роль. Жена приготовила, муж поел, на диван, легли спать, дети отправили в школу, как бы, а качества связи нет. Ну, любви нет, просто живут как в общежитии. Вы назовете это семьей? Во внутреннем содержании. Внешне это может быть семья, а по внутреннему содержанию это не семья. И в то же время люди, которые не имеют родственной связи, могут чувствовать себя буквально. Мы как семья, правда? Так что делает система под названием семья? Что ее делает? Качество связи, а не сами элементы. Элементы могут быть родственники, иметься, но качество связи между ними очень низкое. И поэтому это не будет являться семьей. Удивительная штука, да? Задумались чему-то? Или не поняли? Понятно? И вот еще такая штука, о которой нужно тоже подумать. Чем же важны системы, чем же они отличаются? Система такая штука удивительная, что если вы возьмете совокупность свойств каждого элемента, то в целом в системе вы обнаружите свойства, которые не присущи ни одному элементу. Например, я возьму человеческие части тела. Возьму. Ну, пойду в морг. Возьму сердце, легкие, руки, ноги, даже кровь запущу, сошью все, ну как бы, Франкенштейна сделаю. Буду там жить. Я же все правильно соединю. Почему жизни не будет? Связи настоящих я не сумел восстановить. И поэтому у этого тела отсутствует элемент, который присутствует в нас, жизнь. Он не присущ ни одному элементу. Где ваша жизнь? В руке? В печени, в сердце, в мозге, где ваша жизнь? Ее нет ни в одном элементе. Она есть только в совокупности. Это называется эмерджентное свойство, возникающее свойство. Когда ни одному элементу это свойство не принадлежит, но когда они определенным образом связаны, возникает энергия. Эмерджентное свойство. Удивительная штука. Это значит, дорогие друзья, что вот в нашем случае эта энергия является мотивацией. Если ваша цель правильно встроена, качественно в систему, то возникает некая новая энергия, называется энергия жизни или мотивация, достигание цели.

после развода дочка, сейчас 12, закрылась с бывшим мужем, натянуты отношения. Как папа, он себя практически не проявляет. Ее состояние меня волнует. Да она закрылась не из-за папы, она просто вообще вас... Она просто забанила взрослых, понимаете? Когда взрослые вытрепывают нервы детям в своих сначала в своей жизни, один из способов потерять ребенка, вытрепать ему нервы и полностью потерять с ним связь, что уже грозит деградацией ребенка. Это жить ради ребенка. Один из верных способов. Издеваться друг над другом под вывеской «Мы живем ради ребенка». Когда ребенок видит такое отношение двух любимых людей друг к другу, он просто вынужден забанить эту систему полностью. Он вынужден отключить это потому что это больные люди. Он отключается от них. И он пытается, поскольку это два мертвых человека, оба, которые вроде бы должны любить, но они живут в анабиозе просто. У каждого накоплены обиды друг на друга, у каждого накоплена горечь, каждый живет какой-то своей отдельной жизнью, совершенно холоден по отношению к другому. И ребенок в шоке, он понимает, здесь нет прибежища, здесь зловещие мертвецы, часть третья. И поскольку он не находит прибежище, он боится, он не может получить прибежище у мертвых людей, он пытается найти живых людей. И первый, кого он находит, это его сверстники. И чрезмерная привязанность к сверстникам начинается концом его жизни. Потому что привязанность к сверстникам убивает человека. Привязаться к тому, кто слабее тебя или такой же слабый, это крах, это полный, это все, жизнь разрушена человека. То есть он не имеет покровительства. Когда в одном из заповедников Африки отстреляли взрослых слонов, потому что они там слишком много поедали. В заповедниках такое тоже делают, странная штука, правда? Человек что-то там нахимичил, получил слишком много слонов. Тебе надо отстреливать, вот тебе и заповедник. Отстреляли слонов, оставили только молодняк. Слоны, которым было по году два возраста. И уже через полгода почему-то пропали белые носороги. Расставили посты, привлекли работников, которые на джипах патрулировали в поисках браконьеров. Они не только не нашли браконьеров, а еще нашли кучу тел носорогов, просто так убитых, каким-то образом поврежденные тела просто, но ничего с них не взято, ни мяса, ни шкуры, ни рог его, ничего, просто убитые носороги. Странное браконьерство просто, как будто бы назло. А потом оказалось, что браконьерами являются молодые слоны. Когда стали за ними следить, то удивительные вещи, они просто так, чисто поржать. Чисто поржать. Они бросали палками в носорогов. Им даже делить нечего было. Носороги не интересуются слонихами. Шершеля фам не срабатывает. Они просто заминали их ногами до смерти, зашвыривали палками и поливали грязной водой. Просто так. Лошара ты, носороженок. Лошара микантара. И палку в него. И потом до смерти замяли. Вот так по приколу просто, понимаете? В любом сообществе, как только исчезает покровительство старших, мужчины моего поколения, вам слово «дедовщина» известно? А? Как только начинается гниение верхнего, высшего командного состава, средний командный состав исчезает в пространстве, и тогда сверстники остаются наедине с друг другом. И что они делают с друг другом, это похуже, чем то, что делали слоны с носорогами. И в каждом сообществе, в котором старшие исчезают или превращаются в бесполезную массу, просто бесполезную массу, занятым своим делом или просто эксплуатирующим младшими. Младшие начинают уничтожать друг друга. Поэтому ваша дочка в большой опасности из-за того, что вы, похоже, доигрались с мужем в какие-то очень, очень неприличные игры, которые сейчас даже по телевизору показывают. Потому что телевизионщики все показывают. Самое болезненное они сразу показывают. Из самых болезненных вещей, которые решать надо, которых надо молчать и срочно решать, из них делают реалити-шоу. Поэтому девочку нужно возвращать. И тут дело не в том, что она закрылась от вас или от мужа. Она вообще закрыла всех взрослых, потому что они безумные. Они безумные. То есть у них нет прибежища просто. Заняты странными вещами. Да? Два несчастных человека делают друг друга еще более несчастными и претендуют на то, чтобы мне показать путь к счастью. Понимаете?

говорить не потому, какие мы успешные в бизнесе или какие мы хорошие в семье, а нас можно говорить по той цели, которую мы перед собой ставим. Спросите человека, для чего ты живешь, какую цель поставил, и все можно понять. Или посмотрите, куда он тратит деньги, куда он тратит свое время. Все. Больше ничего не надо делать. Это очень просто проверяется. Мы течем, психологи говорят, человек двигается в направлении своих мыслей. Вот куда наши мысли текут в течение дня, туда мы и отправимся. Потому что момент смерти, это коротко, момент смерти определяется, о чем вы думаете, вот эти мысли определяют вашу следующую форму тела. Вот поэтому так важно научиться правильно и чисто мыслить. Так? Вот о чем вы думаете, потому что когда вы находитесь в бессознательном, в беспомощном состоянии, когда тело ваше начинает выходить из строя, трахея забивается слизью и начинается катаклизм, это болезненный процесс. Само вот этот разрыв живого существа из тела называется смерть. Это болезненный процесс, и он неприятен на самом деле. Но если ваше сознание, вы в течение жизни, которую вы посвятили самосознанию, вы научились при помощи йоги контролировать свой ум, это не пофигизм, как меня вчера спросили, это самодисциплина и трезвое отношение к миру при помощи глубокой практики. Так вот, если вы научились так делать, вы можете свое сознание направить в ту область, куда вам нужно отправиться, и о чем вы будете думать, говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек, оставляя свое тело, этого состояния бытия он достигнет непременно. Но это что касается людей. У животных такой возможности нет. Животные просто двигаются по эволюции. Если, допустим, есть такие причеловеческие формы тела, это корова, тигр, собака, обезьяна, олень, по-моему, это причеловеческие. Они в следующей жизни, им нужно единственное, что постараться, чтобы их не убили. И тогда они родятся снова людьми. Если убивают животных, то, скажем, массовое убийство коров или других вот таких высокоорганизованных живых существ, они вынуждены снова рождаться в таком теле, в котором они преждевременно ушли из жизни. Именно поэтому с этой точки зрения также пагубная деятельность, о которой люди даже не догадываются, какой вред они приносят этим живым существам, которые живут. А иногда люди думают вообще, что у них души нет. Они думают, что животные недухотворенные. Вы знаете таких людей? И даже некоторые конфессии говорят об этом. Они у людей есть душа, а у животных души нет. Давайте с вами включим логику, немножко попираемся на факты. Вот посмотрите, кто логику изучал в университете? Есть такие? Да. Логика. Там есть такой закон аналогии. Помните, там мы берем два. А равно Б, а Б равно С. Значит, А равно С. Да, это логика. Аналогии, простите. И я вам предлагаю провести простую аналогию. Когда мы режем палец, мы чувствуем боль? Чувствуем, и кровь течет. Теперь постулат такой. У нас есть душа, да, мы живые существа, и мы одухотворены, то есть дух живет в этом теле. Второй постулат, который пытаемся синтезировать, это означает, у животных нет души, но мы пытаемся все-таки провести аналогию. Животным, когда надрез делаем, они радуются, улыбаются, или как они, не скулят, им точно так же больно, и точно так же кровь течет. И такие воздействия на тело мы можем производить также. Уверяю вас, никакое живое существо, когда их убивают на бойне, не радуется, и само не идет, чтобы меня убили. Понимаете? Их тянут туда насильно, и они упираются, и благим матом там воют и кричат. Нас, когда так поведут, мы точно так же будем делать, я вас уверяю. Это что означает? Если не просто машина, кости, жир, шерсть, почему они так упираются? Именно потому, что им присущи такие же самые эмоции, как и нам с вами. Просто у них сознание немножко ужато, но неплохо понимают мир, не знают, кто у нас президент и в какой стране они живут. Понимаете? Но они чувствуют боль, понимите. Точно так же, как и мы. Они точно, у них такая же есть примитивное такое, отношение к семье. Мать теленка очень любит, на самом деле. И когда теленка убивают, мать плачет вот такими слезами на том месте, где это все произошло. И люди, которые это все сделали, чтобы как-то вывести ее шок, они бензином это место заливают, чтобы запах этот ушел. Вот такие жестокости происходят в этом мире. И мы думаем, что это нормально. И я хотел вас спросить, если вы подумаете немного серьезно о том, есть ли смысл питаться вот этим сим, как Бернард Шоу сказал, не превращайте себя в ходящее кладбище. И это не вопрос какой-то религии или конфессии, или учения, это вопрос здравого смысла. Таким образом, мы видим, что у животных также есть душа, и они не очень организованы психологически, у них слабый интеллект, но это не означает, что их можно убивать и есть. Понимаете, этого никто, нигде, никогда не разрешал делать.

Выход из кризиса для психологии состоит в том, что в рамках этой науки нужно очень четко понять вот эту реальность, с которой имеет дело психология, реальность человеческой личности. Пока психология не будет раскрыта и сформулирована целостное знание о том, что такое личность человеческая, из чего она состоит, какие уровни личности существуют. Вот без этого фундаментального и принципиального знания все психологические техники, при всем их могуществе нарастающем, они становятся все более и более опасными. Потому что они вмешиваются все в более и более тонкие законы, и в этом смысле последствия, которые они могут принести, совершенно непредсказуемы. Мне лично видится, что психология займет свое достойное место в развитии человечества в том случае, если она будет учитывать знания, которые оставили нам мудрецы в древних санскритских трактатах. Эти трактаты называются «Веды», и «Веды» в самом общем случае – это изначальное знание человечества. Я глубоко уверен, что никакой иной альтернативы нету. Примерно где-то лет 10 назад я стал пытаться соединять вот эти техники, методики, которые разработаны в профессиональной психологии, со знанием, которое дается в ведах. Знание, которое...

ప్రాతకాహార జ్వల పాదోకలోచన భద్రాది ఖానక స్పర్శ దివ్య సింహ.

можно спокойно жить себе, ну, понижая уровень гуны и повышая, как бы, ну, поддерживая тем самым уровень счастья. То есть есть такая закономерность. Вот. То есть есть такая закономерность, что мы должны испытывать, ну, единицу счастья. Да? Ну, как бы, допустим, не единицу, а 100%, скажем, 100% счастья. Мы должны быть на 100% счастливы внутри. Наша природа такая, ну, природа сознания, сачитананда, да? То есть мы должны счастливы быть постоянно. Вот. И вот смотрите, мы счастливы, да? Вот. И есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Мы не хотим прилагать усилия быть счастливы, тогда понижается уровень, ну, как бы, ну, качества счастья. То тогда понижается гуна. Ну, понижается гуна, и счастье. И счастье равно 100% все равно. Да? То есть, и поэтому есть такая концепция, что вот раньше, по крайней мере, религиозные общества, многие, они проповедовали, вы хотите быть счастливыми? Да? Так вот, давайте занимайтесь духовной жизнью. Хотя это нонсенс, человек всегда счастлив, потому что наша такая природа. Если мы несчастливы, мы мертвы. То есть мы в анабиозе каком-то находимся. То есть всегда человек счастлив. Даже человек, который, ведет образ жизни, убийца какой-то такой, маньяк, и вообще низший из людей, он тоже счастлив. Просто его счастье, оно сильно понижено в гуне. А почему понижено? Потому что, Кришна, он обязал себя делать нас счастливыми. И если не прямо делает, то косвенно через этот мир делает нас счастливыми. И получается, что если мы хотим быть счастливыми, но не хотим прилагать усилия к счастью, то это не отменяет закон, что мы не будем счастливыми. Вот. Но это понижает уровень, как бы, качества нашего счастья. Если раньше, мы счастливы были от того, что послушаем какую-то лекцию, почитаем что-то интересное, да, или поработаем хорошо на работе, сделаем какие-то полезные вещи, то мы счастливы. То если, мы не хотим больше такие усилия прилагать, но хотим быть счастливы, мы можем просто выпить водки какой-нибудь, да, или коньяку какого-нибудь хорошего. Вот. И тоже быть счастливыми. Уровень счастья будет все тоже 100%. Ну, просто понизится гуна счастья. Вот. С другой стороны, то есть мы можем прилагать усилия, и получаем все тоже 100% счастье. Вот. Но при этом мы растем в гунах. То есть, допустим, нам захотелось быть еще счастливыми, наслаждаться более остро, да? Даже не более остро, а если мы усилия прилагаем в своей жизни, то мы получаем счастье больше, чем, допустим, вместо того, чтобы послушать какую-нибудь музыку, ВКонтакте где-нибудь или какую-нибудь музыку дома, мы пошли куда-нибудь на живое выступление каких-нибудь талантливых людей, которые всю жизнь посвятили музыке, да, какую-нибудь филармонию или еще что-то, причастились чем-то, какой-то культурной, причастились к гуне благости, да, влили в себя за счет усилий, за счет потраченных денег, времени, да. То есть мы совершили усилия, наша гуна повысилась. Вот наша гуна повысилась. Вот поэтому вот это два варианта развития счастья. Эти варианты не учитывают духовное счастье. Потому что духовное счастье, оно находится вне этого, но тем не менее для духовного счастья очень важна гуна. Если гуна слишком низкая, то человек просто-напросто не может понять, что такое духовное счастье. Не может почувствовать, что такое духовное счастье. Вот.

Очень важно помнить такое простое правило. Если мы кого-то критикуем, мы берем карму того человека, кого мы критикуем. Представляете? Вы 10 минут промыли кому-то косточки. Да, вот он, свинья такая, скотин последний. И через какое-то время мы становимся подобны этому. Не так ли? Не замечали это? Ну, у себя-то это тяжело заметить, но хотя бы у других. Потому что те, о ком мы думаем, а тем более говорим, и как только мы их осуждаем, мы берем карму их. Мы берем качество той личности, о которой мы восхваляем. Поэтому веды, они призывают, всегда говорите о Боге, говорите о святых. Восхваляйте их качество, потому что вы берете их качество божественное. Это самый короткий путь, как приобрести божественные качества. То есть самое лучшее, вы, я думаю, знаете, чтобы обрести какие-то качества, нужно прочитать о святом, который обладает этими качествами. Или просто поговорить. Но чем больше у нас эгоизма, чем больше у нас гордыни и зависти, тем нам тяжелее о ком-то говорить, да? Людям очень трудно говорить. Очень легко, вот если мы едем в транспорте, особенно тут в России, тут, я не знаю, где-то люди собираются, в основном они кого-то обсуждают, да? Как это дурак, но это политик дурак. Ну, понятно, все козлы. Вот, то есть, вот так послушать, такая приходит реализация. Вот, и чем больше у человека гордыни, чем больше у человека, ну, низких качеств, тем он больше говорит плохого. Вот, и сразу же карма ухудшается, вы это понимаете. И одно из вещей, то, что мы должны учиться, скажем так, ну, зачем должны следить для развития бескорыстной любви, мы должны учиться принимать обратную связь. Первый этап, это самый простой, научиться никого не критиковать. Есть, знаете, такой случай, я делал карты одному человеку, я говорю, и у него вдруг шел там с 97-го года, если я не ошибаюсь, период, у него должны быть плохие события, у него болезнь там, ну, как сказать, не проявилась, то есть вместо серьезной болезни что-то было, ну, очень не такие простые вещи, и у него судьба с 97-го года очень сильно пошла вверх. Я его спрашиваю, послушайте, дорогой, а что у вас было в этом году, скажите? Он говорит, я дал обет, я никого не буду критиковать, и я только хвалил, как каждого человека. Он занимается, ну, христианскими восточными практиками, и он говорит, как только я дал, я даже заметил, как мне стало лучше, я приходил, у меня молитвы улучшились, и у него, представляете, очень сильно изменилась судьба с этого. Он просто дал обет ни о ком не говорить плохо. Но это первый уровень. Это первый уровень. Второй уровень, как вы думаете, какой? Не думать. Да. В принципе, не думать, это действительно так. Дело в том, что ведическая психология, она говорит о двух уровнях болтовни. Первый уровень – это болтовня ума. Чем больше болтовни у нас в уме, тем больше мы, ну, начинаем и внешне болтать. Итак, болтовня ума. И она очень сильно прекращается, если мы начинаем, говоря прямо, затыкаться. Просто если мы дадим себе обет, я затыкаюсь с этой поры. Вот у меня была одна, ну, такая ученица, она училась долго, и она все время говорила, говорю, Рами, говорит, какая проблема? Я говорю, я вам уже 10 раз сказал, говорю. Вы все говорите, она, да-да-да, ну вы знаете. Я говорю, все. Она говорит, Рами, скажите мне очень четко одним словом, что мне надо сделать, чтобы мне начать прогрессировать? Я говорю, заткнитесь. Я говорю, вы мне пообещали, пообещали, все. Она, ну да. Все, я говорю, хотя бы 2 месяца. Фу, ну 2 месяца я постараюсь. Когда она через 2 месяца пришла, ее никто не узнал. Она на севере Израиля жила, есть такой город, Нацрат-Элит, это где, ну тоже один из святых христианских городов. Вот так через 2 месяца ее никто не узнал. Она такая спокойная, у нее там в бизнесе дела пошли, с мужем все наладилось. Она такая спокойная, умиротворенная. Ей там, говорят, к ней подходили и говорили, узнать нельзя. Мой ум, он очень сильно успокоился. Поэтому не надо комплексовать. Вот если вы заметили, что вы несете что-то лишнее, просто прям себе говорите, надо заткнуться. Из моей практики это намного лучше, чем замолчи, дорогой, сейчас и так далее. Это работает меньше.

Я не мог встретить близкого человека, и этот человек есть. Вообще. Я не знал, как его встретить. Многие из вас, они готовят чудо, потому что женщины в отчаянии. Нигде его встретить, где нету мужчин. Бам, есть. Я говорю, сколько надо вам? Один крекс, пекс, пекс. А выходите, пожалуйста, Александр. Ну или Сергей. Это ваш человек. Если надо чудеса? Нет, мне хватает. Это же не может быть. Я говорю, есть, все, пожалуйста. Руслан Ильич, здесь я не только волшебник, я еще и лечусь. Поэтому чудо – это то, когда мы делаем что-то, что выходит за не то, что за пределы наших возможностей. Откуда мы их знаем? Первый вопрос – откуда вы знаете свои возможности? Но еще там, может быть, 70-х, 80-х. Вот чудо, если будет стабильно проекция на экране. Для меня это будет чудом. Иногда немного надо для счастья идиоту, как говорят. То есть, чтобы все работало, это уже чудо. То есть, выходит за рамки не то, что... Но выходит за рамки...

Потеря веры не самая лучшая. Знаете почему? Все равно происходит, она не радует. Ты все сделал, чтобы... Ну, то есть ты подготовился, ты настолько много сил подготовил к тому, чтобы... Вы так делали, на самом деле. Вот эта женщина это обожает, я прям вижу по вашим глазам. Ну, я так задумалась, что уже, ну что, не будет? Я сразу задумалась, что я замуж не выйду. Но если выйду, как бы классно. Я говорю, нет, классно не будет, потому что вы уничтожили способность получать удовольствие от классно. Когда человек готовит себя к худшему, чтобы избавить от потрясения, делали так, делали, я знаю. Ну, я уже решила, что мы не поедем с детства, что мы на Крестовский лунопарк не поедем. Вот так уже, чтобы не мучиться, если не поедем. А представляете, когда так человек себя готовит, когда он так себя готовит, то он мучается, он так себя подготавливает, чтобы не мучиться, если не произойдет чудесное, да? А знаете, когда он по-настоящему, вот с вами это и происходит, по-настоящему начинает мучиться, когда сбывается чудесно, когда он реализуется, а он уничтожил ресурс, чтобы ему радоваться. Он так себя наподготавливал, женщина так себя наподготавливала к одиночеству, что когда появился мужчина, она реально не может радоваться. И он в шоке, он говорит, неужели ты этого не ждала всю жизнь? Она говорит, да, ждала всю жизнь. А что, почему ты так волнуешься, почему ты меня отталкиваешь, почему ты так осторожна, почему ты как-то неискренне, откуда эти все напряжения? А напряжение от того, что теперь надо выключить эту дурацкую систему подготовки к нечуду. Да? То есть система защиты, на самом деле. Система защиты на случай, если чудес не будет. Она страшная, потому что даже когда они происходят, человеку не то, что он не может в них поверить, но он не может им радоваться. В этом большая беда. Не уничтожайте, пожалуйста, эту способность.

Человеческое тело не для этого предназначено, мои хорошие. Не для того, чтобы все хорошо было. Это жизнь страсти. Все хорошо было означает «было». Потому что в страсти хорошо не будет. Это длительный анализ. Я могу все лекции вам этому посвятить, чтобы разбить вашу эту концепцию. Но вы должны просто на слово мне поверить. Если вы не интересуетесь собой как душой, не интересуетесь молитвой, не интересуетесь служением другим, не интересуетесь работой над собой, не интересуетесь аскезами, встань пораньше, встань пораньше. Не пытайтесь понять, что надо кушать, а что нельзя. Если у вас нет этой идеи в жизни, то тогда счастье не будет точно. Почему? Потому что когда человек находится в страсти, у него психика, его психика имеет такую особенность. Он не открывает себя полностью никому. Только в глубоком открытии своего сердца другим возможна любовь. Когда люди находятся в страсти, они только играют в счастье. Потому что они зажаты своим страхом перед этим миром. Они хотят счастья в этом мире, но так как они себя душой не понимают, поэтому они зажаты. Они чувствуют себя телом, психическим телом. Люди в невежестве чувствуют себя грубым телом. Нужны грубые наслаждения. Еда, секс, сон, грубые. Люди в страсти хотят тонких наслаждений. Театр, там, кино. Ну, то есть они хотят тоже наслаждений, но психических уже. Не физических, а психических. А люди в благости не хотят наслаждений. Они хотят служить этому миру. Они хотят развиваться. Они хотят понять себя глубже. Люди в страсти, они вроде бы внешне живут хорошо, некоторые из них. Они улыбаются друг другу, они общаются хорошо, у них все нормально, как они говорят. Но понимаете, они не знают одной проблемы, что есть карма, которая приходит время, и людям становится плохо просто по судьбе. Или кто-то заболел, или обанкротился, или выгнали с работы, или не дают нормально жить там соседи, еще кто-то. Что-то произойдет. И когда у человека в страсти происходит вот эта штука у одного из семьи, второй рядом с ним жить уже не может. Потому что его концепция счастливой жизни разрушена. Ну как можно с больным человеком счастливо жить? Как можно с банкротом счастливо жить? С импотентом как можно счастливо жить? Как можно счастливо жить с тем, кто тебе не дает то счастье, которого ты хотел? Человек мучается, которое в какое-то время и уходит просто, и все. Он не может. Тем более, что человек в страсти, у него сама жизнь не предусмотрена для того, чтобы жить вместе долго. Потому что жить вместе долго возможно, если счастье идет изнутри. Ну, то есть надо что-то отдавать. Когда человеку плохо, близкому, ты должен что-то отдавать, а чтобы что-то отдавать, надо, чтобы у тебя откуда-то приходило. То есть люди в благости, они берут счастье из духовного и отдают близким. Люди в страсти из себя счастье отдают друг другу, из себя. Они верят в то, что у нас все будет хорошо. Когда из себя нечего отдавать, тогда они страдают вместе, сколько могут, а потом расходятся. Если вы не интересуетесь духовностью, если вы по утрам не молитесь, не соблюдаете режим дня, если вы не думаете о том, как правильно питаться, если вы выпиваете под праздником, чуть-чуть подкуриваете, и у вас все нормально, хорошая работа, хорошая зарплата, если у вас хорошая, нормальная семья, знайте, что вам не стоит планировать жить долго друг с другом. Это невозможно. Потому что жизнь страсти при первой серьезной трудности разрушает отношения полностью. Близкий человек не может мучиться ради другого близкого человека, если он не в благости находится. У людей в страсти сердца каменные. Они не приспособлены для того, чтобы быть рядом с тем, кто страдает.

0: каждое живое существо, то есть душа, как только входит в чрево, и как только оно выходит, в этот же момент уже фиксируется момент выхода из тела. Всем, и птицам, и рыбам, всем без исключения. Такой четкий, строгий закон божественный, представляете? Чтобы не было хаоса. Такая точность, представляете, филигранная, до секунды. Не отодвинуть ни вперед, ни назад. Астрологию, если открыть, каждого можно вычислить, когда ему надо выходить. И благо, что у нас нету квалифицированных астрологов. Это очень радует, знаете, как сердце.
1: Так а зачем тогда спортом заниматься, правильно питаться?
0: Чем спортом заниматься?
1: Ну да, если уже...
0: Я не знаю, зачем заниматься спортом.
2: Половина улета, ты был здоров при этом.
0: Вот это правильно вы сказали. Важно, важно в момент выхода из тела находиться в ясном, чистом, духовном сознании. Тогда вы выйдете безболезненно. Более того, знаете, как выйдете из тела? Вот примерно как так вот входите в состояние вот этого блаженства. Да? Ну так человек, так йоги, они выходят из тела, они знают до секунды точно. Осталось там 3 минуты. Все, он садится, закрывает глаза, начинает дыханием, быстренько останавливает дыхание между брови, и через какое-то время он открывает глаза и видит тело, он там сидит. Думаю, ну слава Богу. Фу на тебя. Ну, а что с ним делать? Оно старое, разваливается уже. Как? Не понаслаждаться, чувства не понаслаждаете в нем. Слов нету, глаза не видят уже, все висит. Вообще нужно такое тело. Одни проблемы только из этого тела просто. Понаблюдайте, сколько времени и энергии забирает вот это тело. Даже если оно еще не старое, понаблюдайте. Столько внимания оно забирает, накорми, одень, обуй, умой, расчеши, почеши, украси, там, своди куда-то, там, наслади, ублажи. Целыми днями на него работаешь, как осел. Ну вот понаблюдайте просто. И вот приходит время, оно уже такое все. И вы, оно еще что-то просит. И вы уже думаете, да сколько уже можно? И многие думают, когда я уже умру? Я вам серьезно говорю, многие старые люди, они думают, когда уже это закончится все? И в то же время они боятся смерти, потому что они знают, что там дальше. Но если человек обладает знанием, он думает, да побыстрее бы это уже закончилось, то уже все. И когда подходит время, он просто садится и выходит. Выходит, думает, все, слава тебе, Господи. Пошел я дальше. Столько дел, оказывается, много нужно делать. О, еще без этого дела такая свобода.

такая история между, отношения между Господом Шивой и Праджапати Дакши. Праджапати Дакши это такой был живое существо, это он был прародителем нас с вами. Он создал людей и создал законы, по которым люди должны жить. Вот. Создал все вот основы государственности, все это вот он заложил, эта личность. Но возгордился своими успехами, он очень сильно возгордился. И в конечном счете он достал Господа Шиву. Вот тот разгневался и оторвал ему голову, отсек точнее голову ему человеческую и присобачил ему голову козла. Ну так, в знак. И то по просьбе его супруги. Если бы супруга за него не попросила, он бы вообще ничего не сделал. Ну да ладно, вопрос не в этом, вопрос в другом. Вот у этого Праджапати Дакши, у него была жена Прасути, ее звали. Вот. И она была ему очень верна, она была полностью вот, на всех уровнях, всех пяти уровнях верности была верна ему. И задолго еще, за многие годы, до того момента, как он вот начал деградировать, она к нему приходила и говорила: «Я мне сегодня приснился страшный сон. Мне приснилось, что тебе отрезали голову человеческую и приставили голову козла. Пожалуйста, подумай, спроси». А у него, у Праджапати Дакши, его зятьями были семь мудрецов. Саптариши — это созвездие Большой Медведицы, там семь звезд прекрасно. Вот каждая звезда — это как раз обитель одного из этих мудрецов. Это сыновья Брахмы, это высшие из мудрецов этой вселенной. Они были его зятьями. И один из них, Бригу Муни, это тот мудрец, через которого в нашу вселенную пришла наука астрологии. Вот. И он ее фактически олицетворение. И она его попросила: «Пожалуйста, да, мой господин, пожалуйста, посоветуйся вот с Бригу Муни, что означает этот сон». Астрология способна, есть разные виды астрологии, которые в том числе и толкование снов там можно рассчитать. Но Праджапати также говорил: «Да и женщина, ну ты же женщина, понимаешь, ты эмоциональная, то есть не обращай внимания, все нормально». И в конце концов произошло так, как она видела. Представляете, какое мистическое могущество смотреть на многие годы вперед. И женщина, любая женщина, которая верна своему мужу, она становится талисманом своего мужа. Таково могущество женщины. Следующая история, я вам не буду самую историю рассказывать, просто смысл я передам, чтобы вы осознали, насколько велико могущество женщины, мистическое могущество. Заключается в том, что если жена абсолютно предана и верна своему мужу, такого мужа никто не сможет убить. Никто. Даже Бог не сможет убить. Представляете, каково могущество у каждого из вас? Это потрясающе. Вот что может быть сильнее? Никто не сможет. Если даже в упор ему будут расстреливать из ядерного боеприпаса. В упор просто. Он просто не взорвется. Он не долетит и не взорвется. Удивительно, правда?

Один раз мы приехали на вокзал, и нам нужно было книг надо было отправить поездом в другой город, там попросили. И вот это мы один раз делали, и в общем, и у меня такие мысли были. Как научиться любить людей? Потому что сердце такое у меня, я не всех люблю. Люблю только тех, кого вот мне нравится любить. А вот кого-то мне не нравится любить, как я не могу их любить? Что это я буду любить? Ну, такие мысли протекали просто. И я себя поймал, что эти мысли неправильные. То есть в них есть какой-то смысл, но как-то Богу не нравятся эти мысли. И я так мимолетом говорю, ну ладно, Господь, я думаю, что ты меня научишь. В конце концов, когда-то ты меня научишь любить всех. Я так подумал, тут же подходит бомж. Я сначала не понял, что это ответ на мою, просьбу. То есть теперь надо практически это надеть. То есть Бог, он практически учит. Не просто знание дает, он тут же дает реализацию такую практичную. А мы в это время открыли багажник, в джипе, и достаем оттуда коробки с книгами, втроем, настройку. Я слышу голос. Ну что, дайте мне 10 рублей, быстро. Ну, кто-то из друзей говорит, ну, у нас нету денег, мы монахи какой-то. А он говорит, ничего себе, монахи, денег нету, такая машина крутая, денег нету. Ладно, давайте, не прибедняйтесь. И вот так просто давит. И вот попробуйте его полюбить теперь. И когда он это начал говорить, у меня внутри как бы война такая. Сейчас я тебе влеплю эти 10 рублей. И тут же себя поймал на мысли, ты только что просил, то Бог тебе дал возможность полюбить таких. Как мне тяжело стало это все, понимаете? Но я смирился так сначала. Я сначала сказал друзьям, дать ему просаду, ну, пищи духовные, и все. Ну, обычно мы так делаем, денег не даем, даем пищи духовные. Это больше благо приносит мне. И кто-то пошел, начал в машине искать, и подходит, говорит, что-то у нас ничего нет, все раздали уже, нет. Ну, они говорят, ну, у нас нету ничего. А он стоит, не уходит, нет, ищите, я не верю вам. И в этот момент я просто набрался сил, собрался внутри, думаю, ладно, попробую тебя полюбить. Внутри так перекрестился весь такой. И в этот, я развернулся, в этот момент я его увидел. Какой он? Ну, до этого думал, ну, просто бомж там, как-нибудь полюблю сейчас его. А когда я развернулся, я его увидел, я думал, ужас, как такого любить. Ну, раз уже, как снежный ком расповернулся, все, цепная реакция пошла, уже теперь не остановишься. Раз ты решаешься это делать, то давай уже делай что. Я так повернулся, а сам иду к нему навстречу, и руки так тяну, говорю, иди сюда. И он испугался. Ну, так ужас. И подошел его за плечи, взял и так себе, ну так придавил, так, и начал обнимать его так и лицом к этой щетине, к этой всей. Я так прижимался, и я чувствовал отвращение сначала какое-то такое. Но внутри я молился, говорю, Господь, дай мне вот этого понимания, что эта душа такая же, как и я, просто у него тело бомжа просто, и все. А там душа такая же, как и я, и ты нас любишь одинаково, обоих, как душ. Ты не делаешь различия между нами, кто из нас святой, а кто там бомж. Дай мне возможность вот это ощутить. Если у меня есть какая-то сила в сердце любви, влей ему эту силу туда, прямо вот в сердце. Дай мне возможность полюбить его. И я просто представил, как вот этот фонтанчик какой-то у меня есть любви, он просто перетекает в его сердце. И держу его, сжимаю. Держу, где-то буквально, я не знаю, секунд через 15, через 20 я почувствовал, как его, знаете, как конвульсия какая-то у него такая. А у меня изнутри такое блаженство пока вот начало появляться. У меня такое ощущение было, что я просто своего какого-то хорошего друга обнимаю. И такое блаженство, я не хочу его отпускать просто, хочу держать его. Я уже не чувствовал вот эту щетину, вот этот запах вони от него, вот этот. Ничего не чувствовал. Чувствовал просто, что какая-то вот личность передо мной очень дорого мне. И потом я думаю, надо отпускать его, иначе это, я прям почувствовал, что это как передозировка сейчас будет. И раз я его отпускаю, смотрю на него, а я смотрю, у него слезы из глаз просто, они прям бегут. Не просто там слезинки, а прям бегут, и он стоит такой, ты что со мной сделал? У него это вырвалось. Ты кто такой? Ты что со мной сделал? И я как бы так раз отошел немножко и сказал, что, нужны тебе деньги? Говорит, нет, мне не нужны деньги. И он стоял, просто стоял, смотрел. И он потом шел за нами и говорил, вы кто такие? Мы, да никто мы не такие, мы просто монахи и все. И он так как-то отошел потом от нас. И я потом понял, что такое полюбить. Сами мы не можем полюбить. У нас нет

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

вкус, чувство вкуса без него никуда. Если чувство вкуса у нас не работает, или мы неправильно кушаем те продукты питания и не удовлетворяем свое чувство вкуса, что возникает? Неудовлетворенность. Как и везде, да? На самом деле есть такая иллюзия. Вкус бывает приятный, но несет разрушение нашему телу. Не всегда, который вкус приятен, он может дать нам какое-то благо. То есть нужно в этом немножко разбираться. И на самом деле, если чувство вкуса не удовлетворено, то возникает, как правило, много расстройств чувства вкуса. И изначально элемент воды производит чувство вкуса. Элемент воды создает чувство вкуса. И орган вкуса – это что? Язык, который мы все время используем. Как связана вода со вкусом? Без воды не будет никакого вкуса. Если рот высох, сладость не смешается с водой, вы сладость не почувствуете. Или сухари положили в рот и не понимаете, вкусно это или невкусно. Понятно? То есть, благодаря воде вы чувствуете сладость. Если бы не было воды, то сахар бы не растаял, вы так бы не почувствовали ее сладость. Понимаете? Ну, такое простое вам доказательство, как связано чувство вкуса с элементом воды. Итак, смотрите, вода и вкус. Вот так сказать, что в принципе язык непосредственно связан с гениталиями. Язык непосредственно связан с гениталиями. Где находится элемент воды в нашем теле? Там, где мочевой пузырь, где половые органы. Мочевой пузырь что делает? Воду, мочу собирает. Там центр воды. И там центр, сексуальный центр находится. И поэтому взаимосвязь сильна. Если чувство вкуса не удовлетворено, возникает также проблема с сексуальными желаниями. Это можно так сказать. Вы наелись чрезмерно, да? Пища попала в кишечник. Что начинает пища делать? Давить на гениталии. Они естественным образом возбуждаются, и человеку хочется пойти ими заняться. Вот видите, как сексуальное чувство связано с питанием непосредственно. Переедать очень опасно, потому что это все дело потом давит нам, и нам что-то хочется все время. Чувство вкуса. Если мы чрезмерно используем наше чувство вкуса, то у вас будет чрезмерное сексуальное желание, которое в конце концов, используя их, вы потом истощите свое все тело физическое. Поэтому нужно знать, что переедать опасно. Итак, самая главная идея питания какова? Самая главная идея питания. Для чего мы вообще питаемся? Самая главная идея питания какая? Чтобы исполнить недостаток элементов в нашем теле, правильно? Чтобы мы не померли с голода, да? Так есть? Неужели все так просто? На самом деле все не так. Человек, он может в принципе создать такую пилюлю, в которой все находится. Там находится количество белков, там находится количество всех элементов. И можно кушать таблеточки. Видите, как все просто? Просто таблетку глотаешь и все. Не надо думать о теле. Все элементы у вас будут. Ну, если одной не хватит, три таблеточки. Знаете, такие что таблеточки есть? И человек может подумать, зачем нам чувство вкуса? Главная идея питания – это насытить свое тело, правильно? Пожалуйста, накушались таблеточек. Возникает проблема сразу, психическая. Оказывается, все вкусы, которые есть – острое, соленое, вяжущее, кислое, сладкое – они дают нам психическую стабильность. Они дают нам удовлетворение нашего ума. Нам хочется сладенького. Мы не жрем просто таблетки. То есть теория того, что питание существует для того, чтобы наполнить свой желудок и тело не умерло – глупая идея. Поэтому, в принципе, самая главная идея питания – это не просто поддержание своего тела, а поддержание ума в нормальном состоянии.

сожалению, вот современное понимание счастья связано вот с этими физиологическими явлениями. Хорошо поел — счастливый. Хорошо поспал — счастливый. Купил травматический пистолет — счастливый. Нашел представителя противоположного пола — вообще счастливый. Если все это вместе, счастья вообще нет предела. Но так это очень низкосортное, непродолжительное счастье, то человеку его все время мало. Ну, низкосортное, непродолжительное, временное. Поэтому современный человек научился получать еще немножко счастья от адреналина. Ну, это просто химическое вещество такое. Внутренний наркотик. Будоражит наше сознание. Ну, то есть, чтобы стать счастливым, человеку надо почти умереть. И вот когда он испытал это счастье, что я не умер, вот явно должен был умереть, когда тебя с веревки там бросают вниз. Мне все время предлагают: у нас там такая тарзанка, пойдемте, мы вас скинем. У меня жизнь не так насыщенная. Может, на американских горках прокатимся? Я говорю: зачем? Мне и так нормально. У меня и так жизнь насыщенная, зачем еще? То есть человек становится счастливым, потому что он чуть-чуть не убился насмерть. Поэтому и гоняют тоже автомобилисты так. Что вот чуть-чуть не убился, проскочил между двумя КАМАЗами. Столько счастья. Когда путешествуешь, все время попадаешь в эти ситуации. Достаточно радостно. Чувствуешь, да, когда смерть видишь в лицо. И потом все-таки она тебя не узнает. Это не он. Похож просто. То достаточно радости себя чувствуешь. Что-то адреналин. Тоже физиологический способ получения счастья. Поэтому тоже временно, поэтому опять надо идти куда-то, опять идти куда-то, опять идти куда-то. Повторять. Очень похоже на наркотик. Все это достаточно странно, потому что человек призывает смерть, чтобы хотя бы немножко порадоваться жизни. Что странное мышление. Мышление в страсти. Призывать смерть, чтобы порадоваться жизни. Все это происходит просто потому, что в сердце человека пустота. И не умея заполнить эту пустоту духовным, возвышенным, полноценным, вечными эмоциями, эмоциями любви, эмоциями преданности, эмоциями заботы, эмоциями бескорыстия, мы заполняем пустоту дешевым временным суррогатом низких эмоций. Дешевое временное суррогат. И так как эти эмоции материальные, физические, то они очень быстро заканчиваются, и в сердце опять появляется зловещая пустота. Опять зловещая пустота. А невозможно ни напиться, ни накуриться, ни наесться. Так пусто, что надо хотя бы что-то выпить. Поэтому людям продают алкоголь. Вот. Даже в самолете людям продают алкоголь. Почему? Потому что пусто лететь 11 часов. Человек не знает, как это временно заполнить, ему скучно. Так ему дали алкоголь, а выпил — о, нормально. Какие-то эмоции пошли. Временные, но пошли. Поэтому особенно наши люди, они уже, их уже вносят в самолет. Они даже не дожидаются самолета, они уже в самолет вносят. Уже все уже закрыли на это глаза, и летчики, и стюардессы уже бесполезны. Наши летят. Настолько пусто в сердце, чтобы хоть что-то туда, хоть как-то. Материальное заканчивается, опять пустота, опять надо чем-то срочно все это заполнять. Ну, как наркомане, снова требуется повыше.

говорить о том, что не стоит поучать других людей. А как быть с людьми, которые обижают родных и близких? Большое спасибо, Юра. Это также очень хороший вопрос. Проучать других людей. Но нужно быть очень осторожным. Одно дело, когда это касается защиты близких. Разумеется, что если кто-то обижает, нападает на наших родных и близких, нам нужно их защищать. В Махабхарате говорится, что если на твоих глазах обижают ребенка, старика, духовного человека, женщину или корову, и ты стоишь и ничего не делаешь, то ты труп, хотя ты еще дышишь. Очень сильные слова. Если обижают наших родных, нам нужно их защищать. Речь сейчас идет о том, когда мы жестоки без необходимости. Человек сделал какую-то глупость раньше, но если мы сделали миссию своей жизни отомстить этого человека, его убить или причинить ему какую-то боль, то мы сами же, опять же, ставим себя в роль судьи, потому что мы тоже родственникам каких-то людей причинили боль. А если они все будут нам мстить, что с нами будет? Поэтому нужно без необходимости это не нужно делать. Защищаться нужно тогда, когда нападают. Если сейчас, если раньше когда-то нападали, но сейчас уже не нападают, оставьте это. Пусть вселенские силы накажут этих людей. Не лезьте туда, запутайтесь в карме. Зачем вам брать чужую карму на себя? Даже наши родственники – это тоже индивидуальные живые существа. И они получают также последствия своей собственной кармы. Зачем нам запутываться в их карме? Если есть возможность их защитить, и реально и в этом потребность защитите, и защищайте. Но если это дело прошлого уже, то не ворошите прошлое, идите вперед. Позвольте вселенским силам кого-то наказывать дальше.

0: мудрец, он никогда не призывает других людей отказаться от своих обязанностей, потому что он подает дурной пример. То есть, чем более мудрый человек, тем более серьезно он сконцентрирован на исполнении своих обязанностей, показывая пример остальным. Да, то есть аскеза – это вот эта вещь, да.
1: Это как лекция Тарсанова. Знаете, когда он говорил, что для женщины работа – это не самое главное.
0: Ага.
1: Понимаете, работа, если вам уже приходится ходить на работу, как аскезу. Вы пришли, честно выполнили свои обязанности и ушли.
0: И ушли, да. Совершенно верно. Да. Для мужчины, например, аскеза, самая главная аскеза – это что? Что научиться делать для мужчины? Что нужно делать научиться?
2: Обеспечивать свою семью.
0: Ну, это окей, это частный, может быть, случай какой-то, да? А? Заботиться о ком-то, заботиться о других. Вот это его аскеза – не жить для себя. Мужчина рождается в этом мире, у него огромное желание жить для себя. Замечали мужчины, да? Я и только я как бы существую лет до 30 как бы. Потом что-то такое бах, и думаешь, окей, не только я. Ну или кто-то в жизни появляется и говорит, нет, дорогой, не только ты есть, есть еще я, смотри. Еще вот такой, вот такой и вот такой. И все мы вместе – это тоже ты, ну как бы. Да? То есть мужчина, его аскеза – это жить для других, научиться, научиться заботиться, оказывать заботу, покровительство. А для женщины в чем аскеза состоит?
2: Служить.
0: А? Ну, служить. Я однажды так погорел на этом, служить вообще. А? Жить для себя. Спасибо, интересный вариант, да. Ну, сейчас я объясню, что это значит. Да. Да, разрешить заботиться о себе. Для женщины, вот в этом мире, я вам скажу, для женщины есть несколько аскез, которые ей нужно сделать. И первая аскеза – отказаться от мужских обязанностей ей нужно. Ну, перестать быть мужчиной. То есть вот раз и понять, опа, я не мужчина, окей, вот это не будем делать. Это первая аскеза. А потому что я когда об этом говорю, вот многие женщины вот приходят иногда и спрашивают, вот, а как мне вот это плохо, вот это что-то не могу наладить. Я говорю сразу, ну попробуйте от мужских обязанностей отказаться. Ну и детализирую как бы. Они говорят, а как? Я не могу это сделать. Это тяжело, это аскеза. Как это, ну, у вас говорят вот эту, есть такая у вас поговорка, что женщина, как бы, она и коня там на скаку остановит, да, в горящую избу войдет, и говорится, она бы и рада все это бросить, но то избы горят, то кони скачут, то есть у нее не получается, она все время впрягается, как бы, в эти вещи, ну, есть такой момент, да, и вот, говорится, это аскеза, но это более детально нужно вот прорабатывать именно на этих семинарах, но для женщины есть еще одна аскеза, научиться все то, что она делает, научиться с любовью делать. Потому что для нее не проблема все это делать вообще. Ну, правда же, да? Стирать, там, готовить, там, еще что-то. Ну, как-то вот позволить заботиться о себе. Для нее что проблема? Да, для нее проблема с любовью это делать. Я однажды на этом убедился прямо вот на 100%. Мы разговаривали с одной женщиной. Ну, как бы, она говорила какие-то свои проблемы. Я пытался просто выслушать, понять, что она имеет в виду. И я просто так вскользь такую фразу бросил. Я говорю, ну, просто смотрите, вот попробуйте. Вы стираете просто, да, стираете. И просто попробуйте это с любовью сделать. Она меня смотрит и говорит такая, ты в каком веке застрял? У меня машинка стирает, с какой любовью ты хочешь, чтобы я это делал? И то есть я понял, что это действительно аскеза на каком-то уровне. То есть для женщин вот это аскеза, факт.

сожалению, вот современное понимание счастья связано вот с этими физиологическими явлениями. Хорошо поел — счастливый. Хорошо поспал — счастливый. Купил травматический пистолет — счастливый. Нашел представителя противоположного пола — вообще счастливый. Если все это вместе, счастья вообще нет предела. Но так это очень низкосортное и непродолжительное счастье, то человеку его все время мало. Ну, низкосортное, непродолжительное, временное. Поэтому современный человек научился получать еще немножко счастья от адреналина. Ну, это просто химическое вещество такое. Внутренний наркотик. Будоражит наше сознание. Ну, то есть, чтобы стать счастливым, человеку надо почти умереть. И вот когда он испытал это счастье, что я не умер, вот явно должен был умереть, когда тебя с веревки там бросают вниз, мне все время предлагают: у нас там такая тарзанка, пойдемте, мы вас скинем. У меня жизнь не так насыщенная. Может, на американских горках прокатимся? Я говорю: зачем? Мне и так нормально. У меня и так жизнь насыщенная, зачем еще? То есть человек становится счастливым, потому что он чуть-чуть не убился насмерть. Этому и гоняют тоже автомобилисты так, что вот чуть-чуть не убился, проскочил между двумя КАМАЗами. Столько счастья. А когда путешествуешь, все время попадаешь в эти ситуации. Достаточно радостно. Чувствуешь, да, когда смерть видишь в лицо, и потом все-таки она тебя не узнает. Это не он. Похож просто. То достаточно радостно себя чувствуешь. Это адреналин. Тоже физиологический способ получения счастья. Поэтому тоже временно, поэтому опять надо идти куда-то, опять идти куда-то, опять идти куда-то. Повторять. Очень похоже на наркотик. Все это достаточно странно, потому что человек призывает смерть, чтобы хотя бы немножко порадоваться жизни. Что странное мышление. Мышление в страсти. Призывать смерть, чтобы порадоваться жизни. Все это происходит просто потому, что в сердце человека пустота. И не умея заполнить эту пустоту духовным, возвышенным, полноценным, вечными эмоциями, эмоциями любви, эмоциями преданности, эмоциями заботы, эмоциями бескорыстия, мы заполняем пустоту дешевым временным суррогатом низких эмоций. Дешевое временное суррогат. И так как эти эмоции материальные, физические, то они очень быстро заканчиваются, и в сердце опять появляется зловещая пустота. Опять зловещая пустота. А невозможно ни напиться, ни накуриться, ни наесться. Так пусто, что надо хотя бы что-то выпить. Поэтому людям продают алкоголь. Даже в самолете людям продают алкоголь. Почему? Потому что пусто лететь 11 часов. Человек не знает, как это время заполнить, ему скучно. Так ему дали алкоголь, а выпил — о, нормально. Какие-то эмоции пошли. Временные, но пошли. Поэтому особенно наши люди, их уже вносят в самолет. Они даже не дожидаются самолета, они уже в самолет вносят. Уже все уже закрыли на это глаза, и летчики, и стюардессы уже бесполезны. Наши летят. Настолько пусто в сердце, что надо хоть что-то туда, хоть как-то. Материальное заканчивается, опять пустота, опять надо чем-то срочно все это заполнять. Ну, как наркомане, снова требуется повыше.

верят так или иначе в одухотворение. И они называют это религией. Никогда ничего религиозного не хотел делать и не буду делать. Религия – это просто определенная вера, тип веры. И отождествление себя с определенной культурой. Как я понимаю, сейчас люди не за религию борются, а за мясо и за водку. Как только я говорю, откажитесь от мяса и водки, они говорят, а что у вас за религия? У меня своя религия. Вот и все. Почему здесь религия вообще? Мы говорим о чистом образе жизни, об очищении сознания. Например, вы общаетесь в коммунальной квартире. Это непросто. Непросто жить в мире в коммунальной квартире. Я жил в Санкт-Петербурге. Самые большие коммунальные квартиры были, по-моему, в Санкт-Петербурге. Вот эти, знаете, дворы-колодцы. Вот целый этаж занимал одна квартира коммунальная. Два туалета и 20 комнат. И там расписание у вас на туалете утром. Вот ваши минуты, 3 минуты утром, вы должны выйти ровно, потому что там очередь будет, люди будут скандалить. На кухне то же самое, общего пользования. Ад. И что же? Вы выходите на кухню, всегда замечаете недостатки других. Кто сколько убрал, кто не убрал, кто где находится, кто какой порядок и прочее. Это накапливается, накапливается день за днем. Проходит месяц, вы еще можете терпеть. Через полгода вы уже точно не сможете терпеть. И вот однажды вы выходите на кухню, и какое-то маленькое незначительное слово вашего соседа. Взрыв, скандал, посуда летит. Все, эксцесс, мощный эксцесс, мощный эксцесс. Накопилось, понимаете, полгода выходили с этим. И одно маленькое слово, ну незначительное вообще, но так больно, невыносимо, что вы взрываетесь, вы готовы уничтожить всю эту и квартиру этого человека, все на свете. И видите, по чуть-чуть. А в итоге, в какой-то момент, критическая масса накапливается, и ядерный взрыв. Конец. А теперь другой пример. В той же коммунальной квартире вы живете, чтобы делать добрые дела для других комнат. Но чтобы никто не видел этого. И по чуть-чуть это накапливается, понимаете? По чуть-чуть вот эта улыбка, вот это хорошее слово, вот этот комплимент, вот какая-то вот там помощь, совет, забота какая-то. И накапливается тоже критическая масса, верно же? И в какой-то момент вы выходите просто одно слово, и все сияют просто. Такое счастье. То же самое. Не бросайтесь с головой в добрые дела. Знаете, люди разбегутся сразу от вас. Перепугаются до смерти, это другой кризис будет просто. Что с ним случилось вообще? Чего это он ко мне пристал с этими добрыми делами? Уйди, ничего от тебя не хочу вообще. Зачем ты это делаешь все? Все на маленьких вещах основано. Вот эти маленькие вещи большие дела делают. Вот эти детали, вот этот гений, они владеют вот этими неуловимыми деталями, которые не улавливает никакой другой обычный человек. Все это делается абсолютно незаметно. Это так же, как вот растет на грядке у вас овощ. Вы посадили семечко. Через день приходите, и вы, о, вот это да. Не так, что вы посадили, сразу тыква перед вами. Не-не, ну это процесс, ну удивительный, понимаете, это шаг за шагом. Вот так же, по чуть-чуть, и все удивительно. Вот уже росток появился, вот он уже вырос, вот он уже цветок, вот завязался, и все, и плод в конце, все завершено, готово. Но весь процесс важен, пережить его, весь процесс. Вот поэтому нужно по чуть-чуть и пережить, усвоить, чуть-чуть и еще. Так же, как пищу, например, порциями, должно усвоить, тогда она полезна. Также добрые дела, не стремитесь делать в страсти, внезапно, резко, с сумасшедшей энергией. Это делается внутренне, обдуманно, глубоко и незаметно, по чуть-чуть. Я думаю, что из кризиса мы выйдем вот таким образом, незаметно. Обязательно выйдем. Если мы начнем это с вами делать, мы обязательно выйдем из кризиса. Если не все общество целиком, то индивидуально все, кто слушает и понимают, обязательно выйдут. Вы станете сильными и независимыми от системы. И вы будете самые полезные люди для системы.